Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
1: It's just enough to life. It's just enough to glow. It's just another day, another place to go.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

Патефонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы,

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько подорожает коммуналка в ближайшие годы. Снова о самых коварных животных Нижегородской области. Также о том, что изменится в городе этим летом. Нижегородцев предупредили об очередном удорожании тарифов на ЖКУ. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в России, в том числе в Нижегородской области, в следующем году ожидается плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно документу, рост прогнозируется на уровне 8,7%. В 2028 тарифы вырастут еще более чем на 7 процентных пунктов. В Нижегородской области с начала сезона выявили 3 энцефалитных клещей. Всего за это время в медучреждение обратились 888 человек с укусами. Половина всех обращений пришлась на последнюю неделю, о чем сообщил Роспотребнадзор. 17% исследованных клещей оказались переносчиками инфекций. 3 клеща были заражены энцефалитом, 184 боррелиями, 5 эрлихиями и 39 анаплазмами. В Нижнем Новгороде этим летом запустят ночные автобусы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Денис Рябинин. Они будут ходить с 10 вечера до 2 часов ночи с начала июня до конца сентября. Всего будет 4 маршрута. Верхние Печоры, автовокзал Щербинки, микрорайон Комсомольский, метро Парк культуры, ЗКПД 4, ЖК «Цветы» и ЖК «Торпеда», катер «Герой». Также этим летом возобновится движение трамваев на Зеленском съезде, а благоустройство там обещают завершить уже в мае. Об этом сообщило агентство News&N со ссылкой на компанию «Экологические проекты». Как там объяснили, некоторое время работы здесь не проводились из-за ожидания окончания работ по укреплению склона. Напомню, полностью закончить обновление всех путей в городе планируют в следующем году. И более 80% нижегородцев рассматривают подработку вне основной профессии. Это выяснили аналитики HeadHunter. Главным мотивом для подработок остается дополнительный доход. Также респонденты отмечают важность гибкого графика. Наиболее востребованными остаются профессии разнорабочих, комплектовщиков, кассиров и курьеров. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Погода в 15-й день мая должна быть облачной с прояснениями, небольшим дождем, днем и температурой до 24 тепла. В эти выходные переменно облачно и плюс 21, плюс 28. В субботу вероятны небольшие дожди.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Hey,

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
1: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия 1966.
2: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о производстве компонента высокооктанового бензина, аукционе на право застройки IT-квартала, экспорте нижегородской сельхозпродукции и новой технологии геологоразведки. На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл» в Кстове дали старт строительству новой установки по производству высокооктанового компонента автомобильных бензинов. Установка будет производить свыше 200 тысяч тонн метилтетрабутилового эфира в год. Применение этого компонента значительно повышает детонационную стойкость моторных топлив и снижает содержание выхлопа продуктов неполного сгорания. Также на территории завода состоялось открытие новых объектов. Центра аддитивных технологий, обеспечивающего полный цикл производства запчастей, и Центра пилотных испытаний, который станет площадкой опытно-экспериментальных пробегов для испытаний катализаторов и образцов различных нефтепродуктов на пилотных установках. Объявлен аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории IT-квартала в Нижнем Новгороде. Начальная цена лота составляет 14,8 миллиона рублей. На торги выставлен участок в границах улиц Малый Ямской, Ильинск, Масляков, Большие Овраги и Похвалинский съезд площадью более 3 гектаров. Правительство Нижегородской области ожидает, что интерес к лоту проявят крупные федеральные и региональные игроки IT-рынка, отметил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. Победителю аукциона предстоит построить около 76,5 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, ориентированной на размещение IT-компаний, а также отреставрировать 3 объекта культурного наследия и 2 ценных исторических здания. Кроме того, в рамках проекта за счет инвестора будут улучшены жилищные условия нижегородцев, проживающих в домах общей площадью около 5000 квадратных метров. В периметр квартала войдут технопарк и научно-исследовательский комплекс компании X-Holding. Ядром территории станет строящийся IT-кампус «Неймар». Объем экспорта продукции нижегородских агропромышленных предприятий за январь-апрель 2026 года увеличился в 3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сегодня нижегородская сельхозпродукция экспортируется в 40 стран, в том числе в Китай, Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Афганистан, Киргизию и Индию. Экспорт продукции масложировой отрасли вырос в 4,7 раза, зерновых культур в 3,3 раза. Ученые Радиофизического института Нижегородского государственного университета предложили новую технологию геологоразведки, сообщил ректор вуза Олег Трофимов. Мобильная установка воздействует на ионосферу и генерирует низкочастотные радиоволны для изучения недр. Устройство компактное и доступное, его можно размещать на судах или железнодорожных платформах. Испытания показали, что одна установка охватывает сотни километров. В северных районах дальность может достигать до 2000. Технология может быть использована для поиска подземных вод, инженерных изысканий, мониторинга космической погоды и резервной связи в магнитной буре. Проект реализуется в рамках программы фундаментальных исследований РАН на долгосрочный период. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Авторский взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
3: Радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько популярна подработка среди нижегородцев. О возвращении трамваев на городские склоны. Но вначале о возвращении в город ночных автобусов. В Нижнем Новгороде этим летом запустят ночные автобусы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Денис Рябинин. Они будут ходить с 10 вечера до 2 часов ночи с начала июня до конца сентября. Всего будет 4 маршрута. Верхняя Печора, автовокзал Щербинки, микрорайон Комсомольский, метро Парк культуры, ЗКПД 4, ЖК Цветы и ЖК Торпеда, катер Герой. Также этим летом возобновится движение трамваев на Зеленском съезде, а благоустройство там обещают завершить уже в мае. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на компанию «Экологические проекты». Как там объяснили, некоторое время работы здесь не проводились из-за ожидания окончания работ по укреплению склона. Напомню, полностью закончить обновление всех путей в городе планируют в следующем году. Нижегородцев предупредили об очередном удорожании тарифов на ЖКУ. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в России, в том числе в Нижегородской области, в следующем году ожидается плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно документу, рост прогнозируется на уровне 8,7%. В 2028 тарифы вырастут еще более чем на 7 процентных пунктов. В Нижегородской области с начала сезона выявили 3 энцефалитных клещей. Всего за это время в медучреждение обратились 888 человек с укусами. Половина всех обращений пришлась на последнюю неделю, о чем сообщил Роспотребнадзор. 17% исследованных клещей оказались переносчиками инфекций. 3 клеща были заражены энцефалитом, 184 боррелиями, 5 эрлихиями и 39 анаплазмами. И более 80% нижегородцев рассматривают подработку вне основной профессии. Это выяснили аналитики HeadHunter. Главным мотивом для подработок остается дополнительный доход. Также респонденты отмечают важность гибкого графика. Наиболее востребованными остаются профессии разнорабочих, комплектовщиков, кассиров и курьеров.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Погода в 15-й день мая должна быть облачной с прояснениями, небольшим дождем, днем и температурой до 24 тепла. В эти выходные переменно облачно и плюс 21, плюс 28. В субботу вероятны небольшие дожди.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: If I'd been forgotten, I'd Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If I'd been forgotten, I'd Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько подорожает коммуналка в ближайшие годы. Снова о самых коварных животных Нижегородской области. Также о том, что изменится в городе этим летом. Нижегородцев предупредили об очередном удорожании тарифов на ЖКУ. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в России, в том числе в Нижегородской области, в следующем году ожидается плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно документу, рост прогнозируется на уровне 8,7%. В 2028 тарифы вырастут еще более чем на 7 процентных пунктов. В Нижегородской области с начала сезона выявили 3 энцефалитных клещей. Всего за это время в медучреждение обратились 888 человек с укусами. Половина всех обращений пришлась на последнюю неделю, о чем сообщил Роспотребнадзор. 17% исследованных клещей оказались переносчиками инфекций. 3 клеща были заражены энцефалитом, 184 боррелиями, 5 эрлихиями и 39 анаплазмами. В Нижнем Новгороде этим летом запустят ночные автобусы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Денис Рябинин. Они будут ходить с 10 вечера до 2 часов ночи с начала июня до конца сентября. Всего будет 4 маршрута. Верхние Печоры, автовокзал Щербинки, микрорайон Комсомольский, метро Парк культуры, ЗКПД 4, ЖК «Цветы» и ЖК «Торпеда», катер «Герой». Также этим летом возобновится движение трамваев на Зеленском съезде. А благоустройство там обещают завершить уже в мае. Об этом сообщило агентство News&N со ссылкой на компанию «Экологические проекты». Как там объяснили, некоторое время работы здесь не проводились из-за ожидания окончания работ по укреплению склона. Напомню, полностью закончить обновление всех путей в городе планируют в следующем году. И более 80% нижегородцев рассматривают подработку вне основной профессии. Это выяснили аналитики HeadHunter. Главным мотивом для подработок остается дополнительный доход. Также респонденты отмечают важность гибкого графика. Наиболее востребованными остаются профессии разнорабочих, комплектовщиков, кассиров и курьеров. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Погода в 15-й день мая должна быть облачной с прояснениями, небольшим дождем, днем и температурой до 24 тепла. В эти выходные переменно облачно и плюс 21, плюс 28. В субботу вероятны небольшие дожди.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Папа, а что такое семья?
4: Семья – это самое большое счастье.
5: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько популярна подработка среди нижегородцев. О возвращении трамваев на городские склоны. Но вначале о возвращении в город ночных автобусов. В Нижнем Новгороде этим летом запустят ночные автобусы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Денис Рябинин. Они будут ходить с 10 вечера до 2 часов ночи с начала июня до конца сентября. Всего будет 4 маршрута. Верхняя Печора, автовокзал Щербинки, микрорайон Комсомольский, метро Парк культуры, ЗКПД 4, ЖК Цветы и ЖК Торпеда, катер Герой. Также этим летом возобновится движение трамваев на Зеленском съезде, а благоустройство там обещают завершить уже в мае. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на компанию «Экологические проекты». Как там объяснили, некоторое время работы здесь не проводились из-за ожидания окончания работ по укреплению склона. Напомню, полностью закончить обновление всех путей в городе планируют в следующем году. Нижегородцев предупредили об очередном удорожании тарифов на ЖКУ. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в России, в том числе в Нижегородской области, в следующем году ожидается плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно документу, рост прогнозируется на уровне 8,7%. В 2028 тарифы вырастут еще более чем на 7 процентных пунктов. В Нижегородской области с начала сезона выявили 3 энцефалитных клещей. Всего за это время в медучреждение обратились 888 человек с укусами. Половина всех обращений пришлась на последнюю неделю, о чем сообщил Роспотребнадзор. 17% исследованных клещей оказались переносчиками инфекций. 3 клеща были заражены энцефалитом, 184 боррелиями, 5 эрлихиями и 39 анаплазмами. И более 80% нижегородцев рассматривают подработку вне основной профессии. Это выяснили аналитики HeadHunter. Главным мотивом для подработок остается дополнительный доход. Также респонденты отмечают важность гибкого графика. Наиболее востребованными остаются профессии разнорабочих, комплектовщиков, кассиров и курьеров. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275 97 11. Компания «НПН».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории «Фетучино». В качестве второго блюда в новом меню подается «Филетто ди манзо алла Россини». Это филе говядины, приготовленное на гриле, с соусом марсала и неаполитанским картофельным гатто. Секрет блюда кроется в соусе. В его основе лук, чеснок, нарезанные шампиньоны, немного муки, говяжий бульон и самый главный ингредиент – красное крепленое вино марсала с окрестностей Сицилии, которое придает соусу насыщенной терпкости и прекрасно подчеркивает нежный вкус самой изысканной части теленка – вырезки. Картофельный гатто, с которым подают нежную вырезку под соусом, получил свое название еще в 18 веке, и происходит оно от французского слова «гато», что означает «пирог». В то время новая королева Мария Каролина Австрийская укрепила французский вкус в южной столице и сделала Неаполь местом встречи великих европейских кухонь. И нежная, воздушная неаполитанская запеканка с тремя видами сыра, с добавлением салями и мускатного ореха обрела новый виток популярности как вкусное дополнение к мясным блюдам. Попробовать традиционное филетто ди манзо алла Россини вы можете в новом меню тратории Фетучино на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Столько надежд.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об инвестициях в инфраструктуру Нижнего Новгорода, строительстве краболовов процессоров на Красном Сормове, популярности удаленного формата работы и стоимости переезда в Нижнем Новгороде. Дом РФ с применением механизма инфраструктурных облигаций профинансирует строительство теплоэнергетической инфраструктуры, а также магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, сетей ливневой канализации, локальных очистных сооружений в Новинках и Ольгине. Общий размер займов составит 9,5 миллиардов рублей. Проекты были одобрены правительственной комиссией по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Завершить работу по созданию теплоэнергетической инфраструктуры планируется до конца 2034 года, а по строительству магистральных сетей водоснабжения снабжения и водоотведения до конца 2028 года. Развитие южных территорий является частью масштабного проекта комплексного развития Нижегородской агломерации. Для снятия инфраструктурных ограничений применяются различные льготные инструменты, в том числе инфраструктурные бюджетные кредиты, казначейские инфраструктурные кредиты и инфраструктурные облигации. Всего на южных территориях планируют построить около 7 миллионов квадратных метров жилья. Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» планирует досрочно передать заказчику 3-й и 4-й краболовные судна проекта КСП-01, строящиеся на предприятии. Об этом сообщил директор завода Сергей Лишенко на церемонии поднятия флага на краболове «Кильдин». Серия из 5 краболовых процессоров строится на заводе «Красное Сормово» с мая 2020 года в рамках федеральной инвестиционной программы «Квота под киль» под заказу Союза рыбопромышленников «Северо-западный рыбопромышленный консорциум». Краболовые процессоры данного проекта представляют собой суда полного цикла, предназначенные для промысла краба различных видов на глубинах от 20 до 400 метров и производства замороженной продукции в море. Нижний Новгород занял первое место среди российских мегаполисов по количеству сотрудников, работающих удаленно. По данным мобильного оператора связи Т2, удаленный формат в Нижнем Новгороде использует 59% абонентов, больше, чем в любом другом городе-миллионнике, включая Москву 41% и Санкт-Петербург 39%. Высокие показатели удаленной работы фиксируются также в Краснодаре, Омске, Самаре и Ростове-на-Дону. Из дома работают люди самого разного трудоспособного возраста, в основном от 25 до 54 лет. Средний бюджет нижегородцев на переезд составляет 18 200 рублей, подсчитали в Авито-услугах. Согласно результатам опроса, 44% нижегородцев привлекали или намерены привлекать для организации переезда частных грузчиков, 27% – специализированные компании. При организации переезда для жителей Нижнего Новгорода важнее всего фиксированная цена. Этот аспект отметили 60% опрошенных. Почти столько же, 58%, обращают внимание на сохранность вещей, а каждый второй – на опыт исполнителей. Причем сохранность вещей с возрастом ценится больше. В старшей возрастной группе ее называют важной уже 74% опрошенных. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Авторский взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: Misty Jungle, the Metaphy Clever, you gotta be humble.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько подорожает коммуналка в ближайшие годы. Снова о самых коварных животных Нижегородской области. Также о том, что изменится в городе этим летом. Нижегородцев предупредили об очередном удорожании тарифов на ЖКУ. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в России, в том числе в Нижегородской области, в следующем году ожидается плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно документу, рост прогнозируется на уровне 8,7%. В 2028 тарифы вырастут еще более чем на 7 процентных пунктов. В Нижегородской области с начала сезона выявили 3 энцефалитных клещей. Всего за это время в медучреждение обратились 888 человек с укусами. Половина всех обращений пришлась на последнюю неделю, о чем сообщил Роспотребнадзор. 17% исследованных клещей оказались переносчиками инфекций. 3 клеща были заражены энцефалитом, 184 боррелиями, 5 эрлихиями и 39 анаплазмами. В Нижнем Новгороде этим летом запустят ночные автобусы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Денис Рябинин. Они будут ходить с 10 вечера до 2 часов ночи с начала июня до конца сентября. Всего будет 4 маршрута. Верхняя Печора, автовокзал Щербинки, микрорайон Комсомольский, метро Парк культуры, ЗКПД 4, ЖК «Цветы» и ЖК «Торпеда», катер «Герой». Также этим летом возобновится движение трамваев на Зеленском съезде, а благоустройство там обещают завершить уже в мае. Об этом сообщило агентство News&N со ссылкой на компанию «Экологические проекты». Как там объяснили, некоторое время работы здесь не проводились из-за ожидания окончания работ по укреплению склона. Напомню, полностью закончить обновление всех путей в городе планируют в следующем году. И более 80% нижегородцев рассматривают подработку вне основной профессии. Это выяснили аналитики HeadHunter. Главным мотивом для подработок остается дополнительный доход. Также респонденты отмечают важность гибкого графика. Наиболее востребованными остаются профессии разнорабочих, комплектовщиков, кассиров и курьеров.
5: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Погода в 15-й день мая должна быть облачной с прояснениями, небольшим дождем днем и температурой до 24 тепла. В эти выходные переменно облачно и плюс 21, плюс 28. В субботу вероятны небольшие дожди.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио Первых.
1: Был вечер странным, как странен каждый вечер. После бурно проведенной накануне первой ночи в такси они курили, а музыка была словно из прошлого века, и любое сказанное слово звучало нелепо.

Вокзал уже был нем, и небо, и площадь вся. А поезд уж мчался куда-то, его от нее унося. Когда она поняла это, взгляд ее быстро угас, как будто он взял с собой бриллианты из ее глаз.

Он ехал долго, не понимая, куда поезд держит путь. Он ехал, и запах ее тел мешал заснуть. В глазах его блестели, когда он их открывал всякий раз. То ли огни фонари за окном, то ли бриллианты из ее глаз.

И он уехал, закончен рассказ. И поезд мчится, закончен рассказ. И только ветер в обеих столицах. Ему не спится и ей не спится. В обеих столицах солнца завтра не будет наверняка. Сквозняки их разбудят, и на глаза опустятся облака. Но вот и все, он подарил мне этот простой рассказ. Я вам песню о нем, она ему бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько популярна подработка среди нижегородцев. О возвращении трамваев на городские склоны. Но вначале о возвращении в город ночных автобусов. В Нижнем Новгороде этим летом запустят ночные автобусы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Денис Рябинин. Они будут ходить с 10 вечера до 2 часов ночи с начала июня до конца сентября. Всего будет 4 маршрута. Верхняя Печора, автовокзал Щербинки, микрорайон Комсомольский, метро Парк Культуры, ЗКПД-4, ЖК «Цветы» и ЖК «Торпеда», катер «Герой». Также этим летом возобновится движение трамваев на Зеленском съезде, а благоустройство там обещают завершить уже в мае. Об этом сообщило агентство News&N со ссылкой на компанию «Экологические проекты». Как там объяснили, некоторое время работы здесь не проводились из-за ожидания окончания работ по укреплению склона. Напомню, полностью закончить обновление всех путей в городе планируют в следующем году. Нижегородцев предупредили об очередном удорожании тарифов на ЖКУ. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в России, в том числе в Нижегородской области, в следующем году ожидается плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно документу, рост прогнозируется на уровне 8,7%. В 2028 тарифы вырастут еще более чем на 7 процентных пунктов. В Нижегородской области с начала сезона выявили 3 энцефалитных клещей. Всего за это время в медучреждение обратились 888 человек с укусами. Половина всех обращений пришлась на последнюю неделю, о чем сообщил Роспотребнадзор. 17% исследованных клещей оказались переносчиками инфекций. 3 клеща были заражены энцефалитом, 184 боррелиями, 5 эрлихиями и 39 анаплазмами. И более 80% нижегородцев рассматривают подработку вне основной профессии. Это выяснили аналитики HeadHunter. Главным мотивом для подработок остается дополнительный доход. Также респонденты отмечают важность гибкого графика. Наиболее востребованными остаются профессии разнорабочих, комплектовщиков, кассиров и курьеров. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: жизнь не поменять, в родине квартиру взять, в родине мне жить начать, счастливым стать.
1: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о бюджете Нижнего Новгорода, инвестпроектах на Грибном канале, тестовой эксплуатации электробуса «ПАЗ» и досрочном расторжении договоров с продавцами вейпов. Собственные доходы Нижнего Новгорода в 2025 году по сравнению с 2024 годом выросли на 15% или на 4,5 миллиарда рублей. Растут как налоговые, так и неналоговые доходы. Об этом сообщил директор департамента финансов Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин в ходе общественных слушаний по исполнению бюджета Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа. По итогам 2025 года доходы бюджета составили 76,2 миллиарда рублей, в том числе собственные 47%. Расходная часть бюджета исполнена в сумме 78,9 миллиарда рублей. Более 50% расходов пришлось на социальную сферу. По сравнению с 2024 годом они выросли на 2 миллиарда рублей. Расходы на содержание и ремонт дорог, в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», по сравнению с 2024 годом выросли на 500 миллионов рублей и составили 7,5 миллиардов рублей. В 2025 году город участвовал в 4 национальных проектах, на реализацию которых было направлено 4,8 миллиарда рублей. Нижегородский земельный совет на внеочередном заседании согласовал участки под 2 рекреационных проекта на Грибном канале в Нижнем Новгороде, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков. ООО «Инжиниринг Компани» согласовали участок под 2-этажный туристический комплекс со спа и спортивным залом «Волжский ритм». Объем инвестиций в проект составит 80 миллионов рублей. ООО «Комплексные информационные технологии» вложит 500 миллионов рублей в строительство круглогодичного туристско-рекреационного комплекса в формате глэмпинга. Ранее сообщалось, что глэмпинг-парк разместится на полуострове Печорские пески. Первый электрический ПАЗ вышел на линию в Нижнем Новгороде, сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области. На маршруте в Автозаводском районе проходит тестовую эксплуатацию инновационный электрический ПАЗ «Ситимакс-9». Он дополнил уже курсирующие на линии ЛиАЗы. Электробус производится объединением «Павловский автобус». Его общая вместимость составляет 77 пассажиров, количество сидящих мест – 25. В Нижнем Новгороде создан второй по величине парк электробусов в России. На сегодняшний день 120 новых машин работают на 11 маршрутах в и нижней частях города. Нижегородские торговые центры «Куб» и «Океанец» приступили к досрочному расторжению договоров аренды с точками продажи курительных устройств и вейпов, сообщил губернатор Глеб Никитин. С сентября 2025 года в Нижегородской области действует публичная оферта для предпринимателей по самоограничению на реализацию вейпов. На сегодняшний день полностью вывели вейпы из своего оборота около 600 торговых точек. Также в регионе ведется работа по выявлению торговых точек, которые продают вейпы менее чем в 100 метрах от школ и других учреждений образования. Рейды проводятся совместно с прокуратурой и Роспотребнадзором. Решения о закрытии таких объектов принимаются в судебном порядке. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Авторский взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории «Фетучино». В качестве десерта в новом меню подается тирамису «Классико», известный нам как классический тирамису. Знаменитый итальянский многослойный десерт на основе кофейного ликера, в состав которого входят сыр маскарпоне, эспрессо, куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Вишенкой на этом торте является легкий слой какао-пудры, который украшает десертную композицию. Споры о том, кто же является родоначальником тирамису, ведутся еще с 17 века. За это время рецепт многократно изменялся. В него добавляли грецкие орехи, заменяли какао-порошок тертым шоколадом, создавали бисквитную основу и винную пропитку. Порой десерт менялся до неузнаваемости и превращался в пудинг или кекс. Но что осталось неизменным и в наши дни – это любовь сладкоежек по всему миру к нежному воздушному вкусу тирамису. Кстати, десерт знаменит не только своей мягкой текстурой, но и бодрящими свойствами. Не случайно название его переводится как «Вознеси меня». Если хотите запрыгнуть на седьмое небо от счастья или взбодриться перед рабочим днем, не обязательно выпивать несколько кружек кофе. Достаточно отведать воздушный тирамису. Насладиться классическим итальянским тирамису вы можете в новом меню тратории «Фетучино» на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. +0.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвергайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, восьмиступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько подорожает коммуналка в ближайшие годы. Снова о самых коварных животных Нижегородской области. Также о том, что изменится в городе этим летом. Нижегородцев предупредили об очередном удорожании тарифов на ЖКУ. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в России, в том числе в Нижегородской области, в следующем году ожидается плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно документу, рост прогнозируется на уровне 8,7%. В 2028 тарифы вырастут еще более чем на 7 процентных пунктов. В Нижегородской области с начала сезона выявили 3 энцефалитных клещей. Всего за это время в медучреждения обратились 888 человек с укусами. Половина всех обращений пришлась на последнюю неделю, о чем сообщил Роспотребнадзор. 17% исследованных клещей оказались переносчиками инфекций. 3 клеща были заражены энцефалитом, 184 боррелиями, 5 эрлихиями и 39 анаплазмами. В Нижнем Новгороде этим летом запустят ночные автобусы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Денис Рябинин. Они будут ходить с 10 вечера до 2 часов ночи с начала июня до конца сентября. Всего будет 4 маршрута. Верхние Печоры, автовокзал Щербинки, микрорайон Комсомольский, метро Парк Культуры, ЗКПД 4, ЖК Цветы и ЖК Торпеда, катер Герой. Также этим летом возобновится движение трамваев на Зеленском съезде, а благоустройство там обещают завершить уже в мае. Об этом сообщило агентство News&N со ссылкой на компанию «Экологические проекты». Как там объяснили, некоторое время работы здесь не проводились из-за ожидания окончания работ по укреплению склона. Напомню, полностью закончить обновление всех путей в городе планируют в следующем году. И более 80% нижегородцев рассматривают подработку вне основной профессии. Это выяснили аналитики HeadHunter. Главным мотивом для подработок остается дополнительный доход. Также респонденты отмечают важность гибкого графика. Наиболее востребованными остаются профессии разнорабочих, комплектовщиков, кассиров и курьеров.
5: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
7: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Погода в 15-й день мая должна быть облачной с прояснениями, небольшим дождем, днем и температурой до 24 тепла. В эти выходные переменно облачно и плюс 21, плюс 28. В субботу вероятны небольшие дожди.
9: слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
3: А я хотела бы жить рядом с озером.
4: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: красота настоящая, все будет хорошо. Всем доброй ночи.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько популярна подработка среди нижегородцев. О возвращении трамваев на городские склоны. Но вначале о возвращении в город ночных автобусов. В Нижнем Новгороде этим летом запустят ночные автобусы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Денис Рябинин. Они будут ходить с 10 вечера до 2 часов ночи с начала июня до конца сентября. Всего будет 4 маршрута. Верхняя Печора, автовокзал Щербинки, микрорайон Комсомольский, метро Парк культуры, ЗКПД 4, ЖК Цветы и ЖК Торпеда, катер Герой. Также этим летом возобновится движение трамваев на Зеленском съезде, а благоустройство там обещают завершить уже в мае. Об этом сообщило агентство News&N со ссылкой на компанию «Экологические проекты». Как там объяснили, некоторое время работы здесь не проводились из-за ожидания окончания работ по укреплению склона. Напомню, полностью закончить обновление всех путей в городе планируют в следующем году. Нижегородцев предупредили об очередном удорожании тарифов на ЖКУ. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в России, в том числе в Нижегородской области, в следующем году ожидается плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно документу, рост прогнозируется на уровне 8,7%. В 2028 тарифы вырастут еще более чем на 7 процентных пунктов. В Нижегородской области с начала сезона выявили 3 энцефалитных клещей. Всего за это время в медучреждения обратились 888 человек с укусами. Половина всех обращений пришлась на последнюю неделю, о чем сообщил Роспотребнадзор. 17% исследованных клещей оказались переносчиками инфекций. 3 клеща были заражены энцефалитом, 184 боррелиями, 5 эрлихиями и 39 анаплазмами. И более 80% нижегородцев рассматривают подработку вне основной профессии. Это выяснили аналитики HeadHunter. Главным мотивом для подработок остается дополнительный доход. Также респонденты отмечают важность гибкого графика. Наиболее востребованными остаются профессии разнорабочих, комплектовщиков, кассиров и курьеров. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню «Тратории Фетучино». В качестве закуски в новом меню подаются аранчини аль рагу бьянко – блюдо сицилийской кухни. Это жареные рисовые шарики с нежным белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном. Они могут иметь как круглую, так и конусообразную форму, вдохновленную вулканом Этна. Свое название блюдо получило благодаря насыщенному желто-оранжевому цвету, который шарики приобретают при добавлении шафрана, что придает аранчини сходство с маленькими апельсинами. На юге Италии аранчини являются традиционным блюдом для праздника Санта-Лючия, который местные отмечают перед Рождеством. Оно символизирует яркий свет лампы, зажженный Святой Люсией в страшный шторм, учиненный нечистыми силами. Маленькое солнце Люсии осветило любимому дорогу к причалу и спасло семью от голода. Сохранив культурные традиции и истоки, современные аранчини остаются незаменимым блюдом на итальянском столе. Для приготовления аранчини используют те же сорта отборного риса, как и при создании ризотто. Рис варят таким образом, чтобы сердцевина оставалась твердой. До готовности крупа доходит в процессе обжаривания солнечных шариков, начиненных сочным мясом вместе с нежнейшей моцареллой или пармезаном, томатным соусом. Порой туда добавляют грибы, фисташки и баклажан. Попробовать настоящие итальянские аранчини с белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном вы можете в новом меню «Тратории Фетучино» на стадионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не ошибаюсь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о развитии индустрии детских товаров, оставлении УКН с помощью механизма льготного кредитования, подрядчики на строительство онкоцентра и динамике производства продуктов питания. Правительство Нижегородской области подписало соглашение о сотрудничестве с «Детским миром». У региональных производителей появится возможность выйти в торговую сеть крупного федерального ритейлера. Планируется запуск пилотного проекта по сотрудничеству с маркетплейсом торговой сети. Директор по взаимодействию с органами государственной власти «Детского мира» Алексей Иванов отметил, что соглашение с Нижегородской областью является логичным продолжением уже реализованных проектов по масштабированию регионального производства. Подписание соглашения состоялось на площадке Конгресса индустрии детских товаров. На стенде Нижегородской области было представлено более 150 наименований продукции. Выручка участников кластера индустрии детских товаров Нижегородской области в 2025 году превысила 19 миллиардов рублей. Участниками профильного кластера являются более 110 нижегородских производителей одежды, мебели, гигиенических средств, бытовой химии и постельных принадлежностей. Банк «Дом РФ» выделил 80 миллионов рублей на восстановление доходного дома начала 20 века в Сормском районе Нижнего Новгорода в рамках программы льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия. Об этом сообщили в проектном офисе «Стратегия развития Нижегородской области». Первый транш финансирования уже направлен. В здании, которое ранее находилось в неудовлетворительном состоянии, проводятся реставрационные работы. Инвестор планирует оборудовать помещение под административный центр с общественными и выставочными пространствами. Программа, запущенная Дом РФ совместно с Министерством культуры России, предлагает предоставление льготного финансирования на восстановление и приспособление объектов для современного использования. До конца 2030 года по программе планируют восстановить и адаптировать к современному использованию не менее 1000 ОКН в разных регионах страны. Завершена процедура определения подрядчика на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде. На конкурс заявилась только одна компания – «Союздонстрой». С ней будет заключен контракт по начальной цене – 16,8 миллиарда рублей. Подрядчику предстоит выполнить весь комплекс работ по проведению инженерных изысканий, подготовке проектной и рабочей документации, строительству объекта и поставке оборудования. Торги по областному онкологическому центру проводились трижды. Первые две процедуры, проведенные в 2025 году, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие. Нижегородские предприятия в первом квартале 2026 года нарастили выпуск продуктов питания, сообщили в региональном Минсельхозе. Индекс физического объема производства на пищевых и перерабатывающих предприятиях составил 102,5%, по производству напитков – 109,4%. Наибольший прирост показало производство сливочного масла, по сравнению с прошлым годом – плюс 60%. Сыров выпущено больше на 24%, мяса и субпродуктов домашней птицы – на 13%, мясных полуфабрикатов – на 12%. За первый квартал текущего года предприятия отрасли произвели и отгрузили продукцию на общую сумму 57,5 миллиардов рублей, в том числе на 48,5 миллиардов рублей пищевых продуктов. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 4,7%. Это были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные и объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Авторский взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько подорожает коммуналка в ближайшие годы. Снова о самых коварных животных Нижегородской области. Также о том, что изменится в городе этим летом. Нижегородцев предупредили об очередном удорожании тарифов на ЖКУ. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в России, в том числе в Нижегородской области, в следующем году ожидается плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно документу, рост прогнозируется на уровне 8,7%. В 2028 тарифы вырастут еще более чем на 7 процентных пунктов. В Нижегородской области с начала сезона выявили 3 энцефалитных клещей. Всего за это время в медучреждение обратились 888 человек с укусами. Половина всех обращений пришлась на последнюю неделю, о чем сообщил Роспотребнадзор. 17% исследованных клещей оказались переносчиками инфекций. 3 клеща были заражены энцефалитом, 184 боррелиями, 5 эрлихиями и 39 анаплазмами. В Нижнем Новгороде этим летом запустят ночные автобусы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Денис Рябинин. Они будут ходить с 10 вечера до 2 часов ночи с начала июня до конца сентября. Всего будет 4 маршрута. Верхняя Печора, автовокзал Щербинки, микрорайон Комсомольский, метро Парк культуры, ЗКПД 4, ЖК «Цветы» и ЖК «Торпеда», катер «Герой». Также этим летом возобновится движение трамваев на Зеленском съезде, а благоустройство там обещают завершить уже в мае. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на компанию «Экологические проекты». Как там объяснили, некоторое время работы здесь не проводились из-за ожидания окончания работ по укреплению склона. Напомню, полностью закончить обновление всех путей в городе планируют в следующем году. И более 80% нижегородцев рассматривают подработку вне основной профессии. Это выяснили аналитики HeadHunter. Главным мотивом для подработок остается дополнительный доход. Также респонденты отмечают важность гибкого графика. Наиболее востребованными остаются профессии разнорабочих, комплектовщиков, кассиров и курьеров.
7: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
10: Погода в 15-й день мая должна быть облачной с прояснениями, небольшим дождем, днем и температурой до 24 тепла.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи. Ты знаешь.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. You're running away.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько популярна подработка среди нижегородцев. О возвращении трамваев на городские склоны. Но вначале о возвращении в город ночных автобусов. В Нижнем Новгороде этим летом запустят ночные автобусы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Денис Рябинин. Они будут ходить с 10 вечера до 2 часов ночи с начала июня до конца сентября. Всего будет 4 маршрута. Верхняя Печора, автовокзал Щербинки, микрорайон Комсомольский, метро Парк культуры, ЗКПД 4, ЖК Цветы и ЖК Торпеда, катер Герой. Также этим летом возобновится движение трамваев на Зеленском съезде, а благоустройство там обещают завершить уже в мае. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на компанию «Экологические проекты». Как там объяснили, некоторое время работы здесь не проводились из-за ожидания окончания работ по укреплению склона. Напомню, полностью закончить обновление всех путей в городе планируют в следующем году. Нижегородцев предупредили об очередном удорожании тарифов на ЖКУ. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в России, в том числе в Нижегородской области, в следующем году ожидается плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно документу, рост прогнозируется на уровне 8,7%. В 2028 тарифы вырастут еще более чем на 7 процентных пунктов. В Нижегородской области с начала сезона выявили 3 энцефалитных клещей. Всего за это время в медучреждение обратились 888 человек с укусами. Половина всех обращений пришлась на последнюю неделю, о чем сообщил Роспотребнадзор. 17% исследованных клещей оказались переносчиками инфекций. 3 клеща были заражены энцефалитом, 184 боррелиями, 5 эрлихиями и 39 анаплазмами. И более 80% нижегородцев рассматривают подработку вне основной профессии. Это выяснили аналитики HeadHunter. Главным мотивом для подработок остается дополнительный доход. Также респонденты отмечают важность гибкого графика. Наиболее востребованными остаются профессии разнорабочих, комплектовщиков, кассиров и курьеров. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

Стоит шагнуть, и станет вдруг легче, как будто свобода живет за поворотом реки. Ты ждал, что мир вдруг откроется, станет просторным, что сердце спокойно вздохнет, отпуская вину. Но вот ты стоишь на ветру, растерянно, гордо, не зная, куда теперь деть свою тишину.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву»
1: на АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву»...

0: 201-05-21. Всегда на связи.
1: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
2: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучини. В качестве традиционной закуски в новом меню подают брускетто. Это обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. Так итальянцы зашифровали привычный для нас сэндвич или тост. Сейчас брускетто является традиционной закуской в Италии, но изначально это было сезонное зимнее блюдо в сельской местности центрального региона. Домашние брускетты с вином обедали в поле сельские бедняки, и еже перекусывали итальянские школьники на переменах. В наши дни любовь итальянцев к брускетте также крепка, а сама закуска до банального проста в приготовлении. Решающее значение имеет качество исходных продуктов – хлеба и масла. Базовую брускетту с чесноком подают к закусочной тарелке с мясными изделиями, прошутто или соленой вяленой говядиной. А популярным топпингом к закуске служит измельченный и приправленный солью спелый помидор со свежими листьями базилика. Закусочные брускетты бывают овощные, с сыром и яйцом, с рыбой, морепродуктами, мясом и дичью. А вот брускетты с пикантным итальянским сыром в сопровождении зеленого салата, грозди винограда и полнотелого красного вина считается уже легким обедом. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую брускетту вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
2: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в опасности. Я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
5: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия 1966.
6: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о производстве компонента высокооктанового бензина, аукционе на право застройки IT-квартала, экспорте нижегородской сельхозпродукции и новой технологии геологоразведки. На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл» в Кстове дали старт строительству новой установки по производству высокооктанового компонента автомобильных бензинов. Установка будет производить свыше 200 тысяч тонн метилтетрабутилового эфира в год. Применение этого компонента значительно повышает детонационную стойкость моторных топлив и снижает содержание выхлопа продуктов неполного сгорания. Также на территории завода состоялось открытие новых объектов – центра аддитивных технологий, обеспечивающего полный цикл производства запчастей, и центра пилотных испытаний, который станет площадкой опытно-экспериментальных пробегов для испытаний катализаторов и образцов различных нефтепродуктов на пилотных установках. Объявлен аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории IT-квартала в Нижнем Новгороде. Начальная цена лота составляет 14,8 миллиона рублей. На торги выставлен участок в границах улиц Малоимской, Ильинск, Масляков, Большие Овраги и Похвалинский съезд площадью более 3 гектаров. Правительство Нижегородской области ожидает, что интерес к лоту проявят крупные федеральные и региональные игроки IT-рынка, отметил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. Победителю аукциона предстоит построить около 76,5 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, ориентированной на размещение IT-компаний, а также отреставрировать 3 объекта культурного наследия и 2 ценных исторических здания. Кроме того, в рамках проекта за счет инвестора будут улучшены жилищные условия нижегородцев, проживающих в домах общей площадью около 5000 квадратных метров. В периметр квартала войдут технопарк и научно-исследовательский комплекс компании X-Holding. Ядром территории станет строящийся IT-кампус «Неймар». Объем экспорта продукции нижегородских агропромышленных предприятий за январь-апрель 2026 года увеличился в 3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сегодня нижегородская сельхозпродукция экспортируется в 40 стран, в том числе в Китай, Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Афганистан, Киргизию и Индию. Экспорт продукции масложировой отрасли вырос в 4,7 раза, зерновых культур в 3,3 раза. Ученые Радиофизического института Нижегородского государственного университета предложили новую технологию геологоразведки, сообщил ректор вуза Олег Трофимов. Мобильная установка воздействует на ионосферу и генерирует низкочастотные радиоволны для изучения недр. Устройство компактное и доступное, его можно размещать на судах или железнодорожных платформах. Испытания показали, что одна установка охватывает сотни километров. В северных районах дальность может достигать до 2000. Технология может быть использована для поиска подземных вод, инженерных изысканий, мониторинга космической погоды и резервной связи в магнитной буре. Проект реализуется в рамках программы фундаментальных исследований РАН на долгосрочный период. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Авторский взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. «Рандеву».
8: Моя игра
9: 98.
8: Баста.
9: Баста здесь.
8: 2-2-0-6.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о международной конференции цифровой индустрии в городе, об очередном массовом налете беспилотников, также о том, как Казань оставила Нижний без большого футбола. В Нижнем открылась конференция «ЦИПР». IT-форум проходит с 18 по 21 мая на Нижегородской ярмарке. Как написал губернатор Глеб Никитин в телеграм-конференции, призвано определить, как будет развиваться цифровая индустрия страны. Ожидается, что ее посетят делегации из 40 стран. В первый день ЦИПР посетил премьер Михаил Мишустин, а 21 мая выставка будет открыта для всех желающих. 18 мая нижегородцы сообщили о продолжительной серии звуков взрывов. По данным неофициальных мониторинговых каналов, в Нижегородской области могли работать дежурные подразделения противовоздушной обороны. Официального подтверждения информации на данный момент нет. Сообщения о возможных повреждениях или пострадавших также отсутствуют. ФК «Пари Нижний Новгород» вылетел из российской премьер-лиги. Судьба нижегородского футбольного клуба решилась в воскресенье по итогам ничьей с «Рубином». Теперь, после 5 лет в РПЛ, «Пари НН» отправляется в ФНЛ. Генеральный директор клуба Виталий Карасев в своем телеграм-канале заявил, что команда провалила весь сезон в целом и взял ответственность за это на себя. Бензин в Нижегородской области с начала года подорожал на 4,5%. За апрель он стал дороже на 0,7%, дизель прибавил 0,2%, о чем сообщил Нижегородстат. Средний литр 92-го сейчас стоит 63 рубля 43 копейки, 95-й продает в среднем за 68,39, дизель обходится в 74 рубля 82 копейки. И Яндекс.Карты в Нижнем Новгороде стали отображать сигналы светофоров в реальном времени. Как сообщили в компании, информация поступает от городской системы управления транспортом и обновляется в процессе движения. Новая функция охватила проспект Гагарина, улицу Родионова и несколько других участков, где работают умные светофоры. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Погода в 15-й день мая должна быть облачной, с прояснениями, небольшим дождем, днем и температурой до 24 тепла. В эти выходные переменно облачно и плюс 21, плюс 28. В субботу вероятны небольшие дожди.
7: В Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: умные светофоры в Нижнем стали работать на Яндекс. Насколько с начала года стало недоступнее топливо на заправках? Но вначале о судьбе нижегородского футбола. ФК «Пари Нижний Новгород» вылетел из российской премьер-лиги. Судьба нижегородского футбольного клуба решилась в воскресенье по итогам ничьей с «Рубином». Теперь, после 5 лет в РПЛ, «Пари НН» отправляется в ФНЛ. Генеральный директор клуба Виталий Карасев в своем телеграм-канале заявил, что команда провалила весь сезон в целом и взял ответственность за это на себя. Бензин в Нижегородской области с начала года подорожал на 4,5%. За апрель он стал дороже на 0,7. Дизель прибавил 0,2 доли, о чем сообщил Нижегородстат. Средний литр 92-го сейчас стоит 63,43 рубля. 95-й продает в среднем за 68,39. Дизель обходится в 74,82 рубля. В Нижнем открылась конференция «ЦИПР». IT-форум проходит с 18 по 21 мая на Нижегородской ярмарке. Как написал губернатор Глеб Никитин в телеграм-конференции, призвано определить, как будет развиваться цифровая индустрия страны. Ожидается, что ее посетят делегации из 40 стран. В первый день «ЦИПР» посетил премьер Михаил Мишустин, а 21 мая выставка будет открыта для всех желающих. 18 мая нижегородцы сообщили о продолжительной серии звуков взрывов. По данным неофициальных мониторинговых каналов, в Нижегородской области могли работать дежурные подразделения противовоздушной обороны. Официального подтверждения информации на данный момент нет. Сообщения о возможных повреждениях или пострадавших также отсутствуют. И Яндекс.Карты в Нижнем Новгороде стали отображать сигналы светофоров в реальном времени. Как сообщили в компании, информация поступает от городской системы управления транспортом и обновляется в процессе движения. Новая функция охватила проспект Гагарина, улицу Родионова и несколько других участков, где работают умные светофоры. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: погода в 15-й день мая должна быть облачной с прояснениями, небольшим дождем, днем и температурой до 24 тепла. В эти выходные переменно облачно и плюс 21, плюс 28. В субботу вероятны небольшие дожди.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим про итальянскую закуску «Вителла Тоната». Популярная в северо-западных регионах Италии телятина тунцовая представляет из себя тонко нарезанные кусочки маринованной телятины, приправленные воздушным крем-соусом из тунца и оливкового масла. Первые упоминания рецепта идут из 19 века, когда мясо не мариновали, а отваривали и оставляли отдыхать под нежным кремовым одеялом. За это блюдо прозвали «отдохнувшей телятиной». К слову, в основу соуса тогда использовали анчоусы. Они были дешевле и являлись тайным способом перевозки дорогой и ценной для итальянцев соли из Франции. За счет долгого засаливания анчоусы дольше хранились и прекрасно оттеняли вкус мяса. В классическом рецепте филе телятины обычно маринуют в белом сухом вине с морковью,

0: сельдереем и зеленью. В облегченном варианте к соусу из тунца могут добавить майонез, каперсы, лимон, а основной ингредиент заменить на курицу. Благодаря своему биохимическому составу Vitello Tonnato обладает самым сильным мясным вкусом, который отчетливо проявляется в консервированном тунце. В Нижнем Новгороде попробовать истинное итальянское Vitello Tonnato вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеный 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.
1: В эфире радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Аккумуляторы Дельта. Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы Дельта Сити. Гелевые Дельта EPS для мощной мототехники. Революционная новинка Дельта N. Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания НПН.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о международной конференции цифровой индустрии в городе, об очередном массовом налете беспилотников, также о том, как Казань оставила Нижний без большого футбола. В Нижнем открылась конференция «ЦИПР». IT-форум проходит с 18 по 21 мая на Нижегородской ярмарке. Как написал губернатор Глеб Никитин в телеграм-конференции, призвано определить, как будет развиваться цифровая индустрия страны. Ожидается, что ее посетят делегации из 40 стран. В первый день ЦИПР посетил премьер Михаил Мишустин, а 21 мая выставка будет открыта для всех желающих. 18 мая нижегородцы сообщили о продолжительной серии звуков взрывов. По данным неофициальных мониторинговых каналов, в Нижегородской области могли работать дежурные подразделения противовоздушной обороны. Официального подтверждения информации на данный момент нет. Сообщения о возможных повреждениях или пострадавших также отсутствуют. ФК «Пари Нижний Новгород» вылетел из российской премьер-лиги. Судьба нижегородского футбольного клуба решилась в воскресенье по итогам ничьей с «Рубином». Теперь, после 5 лет в РПЛ, «Пари НН» отправляется в ФНЛ. Генеральный директор клуба Виталий Карасев в своем телеграм-канале заявил, что команда провалила весь сезон в целом и взял ответственность за это на себя. Бензин в Нижегородской области с начала года подорожал на 4,5%. За апрель он стал дороже на 0,7%, дизель прибавил 0,2%, о чем сообщил Нижегородстат. Средний литр 92-го сейчас стоит 63 рубля 43 копейки, 95-й продает в среднем за 68,39, дизель обходится в 74 рубля 82 копейки. И Яндекс.Карты в Нижнем Новгороде стали отображать сигналы светофоров в реальном времени. Как сообщили в компании, информация поступает от городской системы управления транспортом и обновляется в процессе движения. Новая функция охватила проспект Гагарина, улицу Родионова и несколько других участков, где работают умные светофоры. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: Погода в 15-й день мая должна быть облачной с прояснениями, небольшим дождем, днем и температурой до 24 тепла. В эти выходные переменно облачно и плюс 21, плюс 28. В субботу вероятны небольшие дожди.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года. Hello, darkness.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в четырех авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
3: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Умные светофоры» в Нижнем стали работать на «Яндекс». Насколько с начала года стало недоступнее топливо на заправках? Но вначале о судьбе нижегородского футбола. ФК «Пари Нижний Новгород» вылетел из российской премьер-лиги. Судьба нижегородского футбольного клуба решилась в воскресенье по итогам ничьей с «Рубином». Теперь, после 5 лет в РПЛ, «Пари НН» отправляется в ФНЛ. Генеральный директор клуба Виталий Карасев в своем телеграм-канале заявил, что команда провалила весь сезон в целом и взял ответственность за это на себя. Бензин в Нижегородской области с начала года подорожал на 4,5%. За апрель он стал дороже на 0,7%. Дизель прибавил 0,2%, о чем сообщил Нижегородстат. Средний литр 92-го сейчас стоит 63,43 рубля. 95-й продает в среднем за 68,39. Дизель обходится в 74,82 рубля. В Нижнем открылась конференция «ЦИПР». IT-форум проходит с 18 по 21 мая на Нижегородской ярмарке. Как написал губернатор Глеб Никитин в телеграм-конференции, призвано определить, как будет развиваться цифровая индустрия страны. Ожидается, что ее посетят делегации из 40 стран. В первый день ЦИПР посетил премьер Михаил Мишустин, а 21 мая выставка будет открыта для всех желающих. 18 мая нижегородцы сообщили о продолжительной серии звуков взрывов. По данным неофициальных мониторинговых каналов, в Нижегородской области могли работать дежурные подразделения противовоздушной обороны. Официального подтверждения информации на данный момент нет. Сообщения о возможных повреждениях или пострадавших также отсутствуют. И Яндекс.Карты в Нижнем Новгороде стали отображать сигналы светофоров в реальном времени. Как сообщили в компании, информация поступает от городской системы управления транспортом и обновляется в процессе движения. Новая функция охватила проспект Гагарина, улицу Родионова и несколько других участков, где работают умные светофоры. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Just to hear.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил как есть.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о международной конференции цифровой индустрии в городе, об очередном массовом налете беспилотников, также о том, как Казань оставила Нижний без большого футбола. В Нижнем открылась конференция ЦИПР. IT-форум проходит с 18 по 21 мая на Нижегородской ярмарке. Как написал губернатор Глеб Никитин в телеграм-конференции, призвано определить, как будет развиваться цифровая индустрия страны. Ожидается, что ее посетят делегации из 40 стран. В первый день ЦИПР посетил премьер Михаил Мишустин, а 21 мая выставка будет открыта для всех желающих. 18 мая нижегородцы сообщили о продолжительной серии звуков взрывов. По данным неофициальных мониторинговых каналов, в Нижегородской области могли работать дежурные подразделения противовоздушной обороны. Официального подтверждения информации на данный момент нет. Сообщения о возможных повреждениях или пострадавших также отсутствуют. ФК «Пари Нижний Новгород» вылетел из российской премьер-лиги. Судьба нижегородского футбольного клуба решилась в воскресенье по итогам ничей с «Рубином». Теперь, после 5 лет в РПЛ, «Пари НН» отправляется в ФНЛ. Генеральный директор клуба Виталий Карасев в своем телеграм-канале заявил, что команда провалила весь сезон в целом и взял ответственность за это на себя. Бензин в Нижегородской области с начала года подорожал на 4,5%. За апрель он стал дороже на 0,7%, дизель прибавил 0,2 доли, о чем сообщил Нижегородстат. Средний литр 92-го сейчас стоит 63 рубля 43 копейки, 95-й продает в среднем за 68,39, дизель обходится в 74 рубля 82 копейки. И Яндекс.Карты в Нижнем Новгороде стали отображать сигналы светофоров в реальном времени. Как сообщили в компании, информация поступает от городской системы управления транспортом и обновляется в процессе движения. Новая функция охватила проспект Гагарина, улицу Родионова и несколько других участков, где работают умные светофоры. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: Погода в 15-й день мая должна быть облачной, с прояснениями, небольшим дождем, днем и температурой до 24 тепла. В эти выходные переменно облачно и плюс 21, плюс 28. В субботу вероятны небольшие дожди.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте, в этом выпуске «Умные светофоры» в Нижнем стали работать на Яндекс. Насколько с начала года стало недоступнее топливо на заправках? Но вначале о судьбе нижегородского футбола. ФК «Пари Нижний Новгород» вылетел из российской премьер-лиги. Судьба нижегородского футбольного клуба решилась в воскресенье по итогам ничьей с «Рубином». Теперь, после 5 лет в РПЛ, «Пари НН» отправляется в ФНЛ. Генеральный директор клуба Виталий Карасев в своем телеграм-канале заявил, что команда провалила весь сезон в целом и взял ответственность за это на себя. Бензин в Нижегородской области с начала года подорожал на 4,5%. За апрель он стал дороже на 0,7, дизель прибавил 0,2 доли, о чем сообщил Нижегородстат. Средний литр 92-го сейчас стоит 63,43 рубля, 95-й продает в среднем за 68,39, дизель обходится в 74,82 рубля. В Нижнем открылась конференция ЦИПР. IT-форум проходит с 18 по 21 мая на Нижегородской ярмарке. Как написал губернатор Глеб Никитин в телеграм-конференции, призвано определить, как будет развиваться цифровая индустрия страны. Ожидается, что ее посетят делегации из 40 стран. В первый день ЦИПР посетил премьер Михаил Мишустин, а 21 мая выставка будет открыта для всех желающих. 18 мая нижегородцы сообщили о продолжительной серии звуков взрывов. По данным неофициальных мониторинговых каналов, в Нижегородской области могли работать дежурные подразделения противовоздушной обороны. Официального подтверждения информации на данный момент нет. Сообщения о возможных повреждениях или пострадавших также отсутствуют. И Яндекс.Карты в Нижнем Новгороде стали отображать сигналы светофоров в реальном времени. Как сообщили в компании, информация поступает от городской системы управления транспортом и обновляется в процессе движения. Новая функция охватила проспект Гагарина, улицу Родионова и несколько других участков, где работают умные светофоры. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: Я нежностью твоей делюсь с другим. Мне кажется, что я останусь.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: умные светофоры в Нижнем стали работать на Яндекс. Насколько с начала года стало недоступнее топливо на заправках? Но вначале о судьбе нижегородского футбола. ФК «Пари Нижний Новгород» вылетел из российской премьер-лиги. Судьба нижегородского футбольного клуба решилась в воскресенье по итогам ничьей с «Рубином». Теперь, после 5 лет, в РПЛ «Пари НН» отправляется в ФНЛ. Генеральный директор клуба Виталий Карасев в своем телеграм-канале заявил, что команда провалила весь сезон в целом и взял ответственность за это на себя. Бензин в Нижегородской области с начала года подорожал на 4,5%. За апрель он стал дороже на 0,7, дизель прибавил 0,2 доли, о чем сообщил Нижегородстат. Средний литр 92-го сейчас стоит 63 рубля 43 копейки, 95-й продает в среднем за 68,39, дизель обходится в 74 рубля 82 копейки. В Нижнем открылась конференция ЦИПР. IT-форум проходит с 18 по 21 мая на Нижегородской ярмарке. Как написал губернатор Глеб Никитин в телеграм-конференции, призвано определить, как будет развиваться цифровая индустрия страны. Ожидается, что ее посетят делегации из 40 стран. В первый день ЦИПР посетил премьер Михаил Мишустин, а 21 мая выставка будет открыта для всех желающих. 18 мая нижегородцы сообщили о продолжительной серии звуков взрывов. По данным неофициальных мониторинговых каналов, в Нижегородской области могли работать дежурные подразделения противовоздушной обороны. Официального подтверждения информации на данный момент нет. Сообщения о возможных повреждениях или пострадавших также отсутствуют. И Яндекс.Карты в Нижнем Новгороде стали отображать сигналы светофоров в реальном времени. Как сообщили в компании, информация поступает от городской системы управления транспортом и обновляется в процессе движения. Новая функция охватила проспект Гагарина, улицу Родионова и несколько других участков, где работают умные светофоры. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: Amo l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего

0: again. I wanna take my bike out and never use the brakes. I wanna leave like that again. I wanna play and rewind again, again, again.
1: Встречаем новый час на радио Рандеву. В Нижнем Новгороде час ночи.
2: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву.
3: Listen to Radio Rendezvous.
1: Новости на радио Рандеву.
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько подорожает коммуналка в ближайшие годы. Снова о самых коварных животных Нижегородской области. Также о том, что изменится в городе этим летом. Нижегородцев предупредили об очередном удорожании тарифов на ЖКУ. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в России, в том числе в Нижегородской области, в следующем году ожидается плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно документу, рост прогнозируется на уровне 8,7%. В 2028 тарифы вырастут еще более чем на 7 процентных пунктов. В Нижегородской области с начала сезона выявили 3 энцефалитных клещей. Всего за это время в медучреждение обратились 888 человек с укусами. Половина всех обращений пришлась на последнюю неделю, о чем сообщил Роспотребнадзор. 17% исследованных клещей оказались переносчиками инфекций. 3 клеща были заражены энцефалитом, 184 боррелиями, 5 эрлихиями и 39 анаплазмами. В Нижнем Новгороде этим летом запустят ночные автобусы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Денис Рябинин. Они будут ходить с 10 вечера до 2 часов ночи с начала июня до конца сентября. Всего будет 4 маршрута. Верхние Печоры, автовокзал Щербинки, микрорайон Комсомольский, метро Парк Культуры, ЗКПД 4, ЖК Цветы и ЖК Торпеда, катер Герой. Также этим летом возобновится движение трамваев на Зеленском съезде, а благоустройство там обещают завершить уже в мае. Об этом сообщило агентство News&N со ссылкой на компанию «Экологические проекты». Как там объяснили, некоторое время работы здесь не проводились из-за ожидания окончания работ по укреплению склона. Напомню, полностью закончить обновление всех путей в городе планируют в следующем году. И более 80% нижегородцев рассматривают подработку вне основной профессии. Это выяснили аналитики HeadHunter. Главным мотивом для подработок остается дополнительный доход. Также респонденты отмечают важность гибкого графика. Наиболее востребованными остаются профессии разнорабочих, комплектовщиков, кассиров и курьеров. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске умные светофоры в Нижнем стали работать на Яндекс. Насколько с начала года стало недоступнее топливо на заправках? Но вначале о судьбе нижегородского футбола. ФК «Пари Нижний Новгород» вылетел из российской премьер-лиги. Судьба нижегородского футбольного клуба решилась в воскресенье по итогам ничьей с «Рубином». Теперь, после 5 лет в РПЛ, «Пари НН» отправляется в ФНЛ. Генеральный директор клуба Виталий Карасев в своем телеграм-канале заявил, что команда провалила весь сезон в целом и взял ответственность за это на себя. Бензин в Нижегородской области с начала года подорожал на 4,5%. За апрель он стал дороже на 0,7, дизель прибавил 0,2 доли, о чем сообщил Нижегородстат. Средний литр 92-го сейчас стоит 63,43 рубля, 95-й продает в среднем за 68,39, дизель обходится в 74 рубля.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

день, как дыхание в груди. Каждый шаг — это шанс найти. Может, ответ нам придет с небес, он живет в тишине.

представляет Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о международной конференции цифровой индустрии в городе. Об очередном массовом налете беспилотников. Также о том, как Казань оставила Нижний без большого футбола. В Нижнем открылась конференция ЦИПР. IT-форум проходит с 18 по 21 мая на Нижегородской ярмарке. Как написал губернатор Глеб Никитин в телеграм-конференции, призвано определить, как будет развиваться цифровая индустрия страны. Ожидается, что ее посетят делегации из 40 стран. В первый день ЦИПР посетил премьер Михаил Мишустин, а 21 мая выставка будет открыта для всех желающих. 18 мая нижегородцы сообщили о продолжительной серии звуков взрывов. По данным неофициальных мониторинговых каналов, в Нижегородской области могли работать дежурные подразделения противовоздушной обороны. Официального подтверждения информации на данный момент нет. Сообщения о возможных повреждениях или пострадавших также отсутствуют. ФК «Пари Нижний Новгород» вылетел из российской премьер-лиги. Судьба нижегородского футбольного клуба решилась в воскресенье по итогам ничьей с «Рубином». Теперь, после 5 лет в РПЛ, «Пари НН» отправляется в ФНЛ. Генеральный директор клуба Виталий Карасев в своем телеграм-канале заявил, что команда провалила весь сезон в целом и взял ответственность за это на себя. Бензин в Нижегородской области с начала года подорожал на 4,5%. За апрель он стал дороже на 0,7%. Дизель прибавил 0,2%, о чем сообщил Нижегородстат. Средний литр 92-го сейчас стоит 63,43 рубля. 95-й продает в среднем за 68,39. Дизель обходится в 74,82 рубля. И Яндекс.Карты в Нижнем Новгороде стали отображать сигналы светофоров в реальном времени. Как сообщили в компании, информация поступает от городской системы управления транспортом и обновляется в процессе движения. Новая функция охватила проспект Гагарина, улицу Родионова и несколько других участков, где работают умные светофоры. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород».